кто пришит, не я, ты же хочу обрести вас.

Раба прием, подобие человечеством быв,

возложат на руки своя и вину, предающий на суд нищей темнице, и дома к царевым владыкам именем его ради, прилучиться же к вам во свидетельство, положите его на сердцах ваших, не прежде получать и завещевать им, а с Богом уста и премудрость, ей же не возмогу усродивитеся, и отвечать и все противящиеся вам. Преданы же будете родители, и братья, и родом, и друзьями, и клят вас, и будете ненавидимы.

Стане, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим и истину стыдся от ревнующих посуществует. Руки братолюбия укрепи их от беды твари. Запрети разбирающим в обращении умов и ожесточении сердец ризу Твою. Я же из церкви живого Бога и замысла их испровергни. Благодатья Твоя власть, придержащая ко всякому благу наставия мудрости обогати. Воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвердей, крепость Духа и не спасли от смерти раны, пленения и сохрани, лишенные кровы и в изгнании сущие в дома веди, алчущие на питание, любящие, страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду, благое утешение подашь, всем же вознеси обиенным от раны болезни, скончавшимся прощение грехов дару, и блаженных покоений сотвори, исполни нас, сердце, веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслия, друг к другу, любовь, одновременно в них, некогда единение устремились,

Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не открыл мне си грешного, но общником и быть святыми Твоих, сподобил Еси. Благодарю Тебя, к мне недостойного причаститься при чистых Твоих и небесных даров, сподобил Еси. Но владыка человека, любча нас ради в мире живы спасы, и дрова в нам страшные сие, животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть сим мне во исцеление, души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения и очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непосредственно, в любовь нелицемерно, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства и присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу на Тебе нашему, владыце и благодетелю. И так из всего жития есть светом, где живота вечников пресносточный достигну покой, где же праздничу глаз непрестанный, бесконечная слава, зрячих Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселее, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тяпа есть и тварь в веке. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веку, Высадитель всех, благодарю Тебя всех, я же миссий подал благих, и о причащении причисток и животворящих Твоих таинств, молю быть и блажей, человека любче, сохранимый под кровом Твоим, и все не кровь Твоей даром и чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать Тебя святынь Твоих, во оставление грехов в жизнь вечную, Ты бы и хлеб животный, источник святыни, податель благих Тебе слава высылаю, со Отцем и Святым Духом, ныне пресны, во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волю, лысые поля, недостойное, да не опалишь меня, Садитель мой, паче же продиву уда моего, вся состава в утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очистя, свети помышления, состава утвердись костни в купе, чувств просвети, простой, бетерейся всего, мес пригвози страху Твоему, присно покрыть соблюдежи и сохрани мя всякого дела и слова души тленного, очистя моим проси мя, одобри, разуми и просвети имя, покажи мне Твои селения единого духа, не тому селения греха, да як Твои годы мы входом причащения, як огнями не бежит всех злодей, всех страсть, молитвенника Тебе приношу вся святые, чину начале же бесплотно предтечу Твоего премудрия апостола, всем же Твоим скверную чистую Матерь, их же мольбы благоотробни прими Христе, мы сыном все это соделать Твоего служителя, Ты бы единый сей освящение наше, даже душа светлость, и Тебе либо подобное ко Богу, и владыца славы себе славим на всяк день, дело Твое святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов, будет же мы благодарение сей в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобными грешными стать, одесную славы Твоей я, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети по причине моей я души, надежды покрою привершенчую, утешение радование мое. Благодарю Тебя, Господа, было мя, если недостойного причастника, быть и причистого тела, честные крови Сына Твоего, но роща истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертной роши, я же утвори мя вращенного грехом, я же милостивого Бога, любовь благотрубной Мати, помяну мя, не дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений помышлений моих, и сподоби мя до последнего моего издыхания, не осужденно принимать при чистых тайне освящения, во исцеление души жить тела, и подашь простое за покаяние и исповедание, во еже пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препреславленный Иси, во веки аминь, ныне отвечающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть слово чему и спасение Твое, еже и силу Твоего пред лицем всех людей, светлое откровение языков славы людей Твоих Израиля». Слава, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посиди и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, уже и силы небесе, Господи, имя Твое, да приди, царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже не днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим,

Аминь. Уст Твоих, яко же свет, досягнява сиявши благодать вселенной и просвети, и сребролюбие мира и сокровища снискава, сатану смиренно мудрый, показано Твоим истовицам наказыва и очи, Иоанне Златоусте, Маристову, Христе Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял все божественные благодати Твоими устами, вся учиша поклоняйтесь, от Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажение преподобнее, достойных волю Тебе, себе наставника, как божественное являя, и ныне пресни во веки веков. Аминь. Представительство христиане, постыдные ходатайства, как творцы непреложные, и при загрешных молений гласно при дворе, и благая на помощь нас, верно забудших ты. Ускорины молитвы и посчисленное умоление, представительство еще при Сын Богородице, сочтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшее, червимое, славнейшее, без сравнения и серафим, без заслания, было слово родшее, сущее, Богородица тебя величаем. Слава Отцу и Сыне, и Святому Духу, и ныне, присни во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи,

всякие скверны, и спаси, Боже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сына Небе, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сына Небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши,

нашему, услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему, внуши молитву мою небо устам престивны, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью искусил меня си, и не присни правды, куда не возглаголь.

самодержаша, то сотворивший уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня не обетоша мя, очи свои возложишь уклонись на землю, обяжа мя крыгато на лов, на каскими набитая в тайнах,

сокровенных твоих исполнится чрево их, насытися сыновья, оставишь останки младенцем своим, аж же правду явится лицу твоему, насыщусь ненавидьми вся славе твоей. В тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на тебя уповав, да не прослужусь во век, ниже, да посмеет и си рази мои. Ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоя, научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпев весь день. Помни нищий дрота Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя, и не видя никого по мне. Помилости мы, помяни меня ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всяко ради законов положится, грешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости и истины, взыскающие завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, Боже, изволи. Душа Его во благих подворит за всеми горостей землю. Держава Господь, боящийся Его и завета Его и обитый. Отче мой, вынуха Господу, яко той, исторнит от всей

враги мои, к умножившимся и ненавидений праведным, возненавидевши мя, сохрани душу мою и избави мя, да не послужусь, как уповах на тебя, не злобию прям припякуйся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, всех скорбей его, помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой затвори, яко да оправдившийся восстанови всех Твоих и победивший в них да судите си, все Бог беззаконие и зачат есть, и мне во грехе, ради мя, мать моя.

отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в отраве моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздаешь мира разбесе Твоего, и Духа Владычнему тверди мя. Научу беззаконные путем Твоим.

якаще воскотилися жертви, дал бы кубом все сношения неблаговолише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоего Сиона, и да созируются стены Иерусалимские.

Богородице Дева, молим Тебя пред святым и чудотворным образом Твоим, да яко же древле от Него заступление Твое, граду Москве даровало Иси, так и ныне нас от всяких бед и напастей, милостивно избави и спаси души наши, яко милосердная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила заистинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый

благодарственное воспресуйте раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, а всяких нас бесов не дозовемте, радуйся, невеста, не невестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

ко спасению обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша святителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигни с ней веры, и в разуме неприступной Твоей славы, яко благословенность его веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи.

Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, и святые души, единобожество, единосила, помилуй мя грешного, ими же и судьбами спаси мя.

поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, наши глаголы уст моих. Я хочу жди восставши на мя, крепцы изыскаши душу мою. И не предложи Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступи души моей. Отврати злая врагом моим, истины Твоей потреби. Волю и пужу Тебе исповемся имени Твоего Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня сильно враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вонми ми, услыши мя, во скорбе к печали моей, сметос от глаза вражи и от служения грешнича, яко клонишься беззаконие в огне враждоваку ми, сердце мое смятение.

знающего мятного души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко виде беззаконие пререкание в ограде, днем и ночью будет огонь по стенам его, беззаконие и труд посреди его, неправда и нескудья, стомного лихвой лесть, яко ащеба враг поносил, претерпел бы кубо, и ащеби навиновечивал, укрыл бы от него. Ты же человек, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купни наслаждался со мной брашем, дому Божию, казихом, единомышлением, да приди же смерть на нянь, да снет во отживе, как и лукавство жилища их посреди их, а с Богом воздвай, Господь, услыша мя, вечер и за утро полуни повем, и возречу и услышит глаз мой, избавит миром души мои, приближающиеся мне, говно зебяку со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век, не избудим изменений, яко не убоящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его, приближивши сердца их, умягши слои свои пачи леи, чаши стрелы, возверзи на Господь печаль твою, та тебе питая, не даст век мой праведнику, ты же Божий, не следишь, я студенец и стрелы.

Кричит Господи, и заступник мой, и сей прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я хоту избавить от сети ловчи, я слыся мятежно плечма своими осенитя, и под крылего надеющийся оружие вытя истины Его, не убоившийся от страха ночного, не от стрелетящего дни, от вечера приходящего, от встречи беса полуденного, падет остро твоя тысяча, от мать десную тебе, к тебе же не приближится. Побачь, чем от твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышняго положил за гребеще твое, не приди тебе зло, и рано не приближится через си твоему, яко ангелом своим заповесит тебе, сохранить во всех путях твоих, на руках возьми тебе, когда приднешь в камень ногу твою, нас подавит, когда ступишь, и поперечь льва и змея.

слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В Рождестве детство сохранила Иси, во успение мира не оставила Иси, Богородице, представила Иси всех животу, Мать Иисуча живота,

Тя пресвятым и чудотворным образом Твоим, да яко же древле от Него заступление Твое граду Москве даровало Иси, так и ныне нас от всяких бед и напасти милостина избави, и спаси души наши, яко милосердная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нимами дерзновения за премногие грехи наша, Ты еже тебе рощугася, моли Богородица Дева, много поможет моление Матерни ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милости есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивы, скоро да притворят и щедроты Твои, Господи, яко в нищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети. И исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дне.

недрах неусыпающей Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якобы же это Матерь к животу пристави, во утробу усиливайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, и славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милости и много благоудробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завыка, спасение, вещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш по заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышление исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигни сонини веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи,

Господи, силы и сия твари Создателю, и же забьем милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославы, нас спаси рода нашего, и честными во Христом, рукописание грех наших растерзавы, и поведи эти начала и власти тьмы, сам владыка человека любче, прими нас грешные, благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх по Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия.

公布

праведный, друг друга, и вечный живот на Христу Богу.

Bonne nuit.

многим учеником, блюдите, что слышите, вы не уже меру мерите, возмерится вам и приложится вам слышащим, ижебо аще имать дастся ему, а иже не имать, и иже имать отымется от него. И глаголоше, так и есть и Царствие Божие, якоже человек метает семя в землю, и спит, и восстает ночью и днею, и семя прогопает и растет, якоже не весть он. В себе бы земля плодит прежде траву, потом класс, та же исполняет пшеницу в классе, и даже созреет плод, адье после серпы, яко наста жатва, и глаголоше, че самоподобен Царствие Божие, или кое причти приложимье, яко зерногорушничего, еже егда всеяно будет в земли, мне еле всех семь есть земных, и егда всеяно будет возрастет, и будет более всех зелий, и сотворит ветви и велия, яко мощи под сенью его птицам небесам витати, и таковыми притчами многими глаголоши им слово, яко же можах услышати, без притчи же не глаголоши им словесе, особ же учеником свои, сказавши все. Время оно, гниде Иисус весть некою, жена же некое имени Марфа приедет его в дом свой, и сестра ей венарицаемая Мария, я же и сечу при ногу Иисусову, слышавши слово Его, Марфа же молвивши о мнозе службе, ставши же речи, Господи, не брежишь ли я костра мы,

патриарха православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь

прощения и оставления грехов рабов Божьих.

Отче, молитв нас не достоит рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обыдоша юбрази и одежи явить и спасение Твое. Рецемси, Господи, услышь.

Христа, защитники Отечества нашего, и одежи утвердите на всех, верите на мысли, здравие и силе Духа, процессии, Господи, услыши и мир.

святым и святым храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

Таї Духа, травлящи, укрепи, исцели, святи и печали, сущие надежды, благоутешение подарок, все заводись в беде, от раны болезни скончавшихся, прощение грехов, даруй, и блаженное покоение сотвори, исполни нас, я же в тебя, веры, надежды, любви, поставь патки во все страны Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обладит люди твои, и когда единым и единым сердцем, исповедуйся тебе, единому Богу, Троице славимому, ты, Воисе, заступление и победу спасения, повающее

jsem mrtvý, bo s ním žil blagosvěrný.

Благодатью еще дротами человека, людьми, единородного Сына Твоего, с ним же благословился, все пресвятым и благим, и же Творя.

Хотя есть и человече, тело ладыще, страхом приступи, да не опалишися, он поесть. Божественное же пе, кровь к общению, первее примири сеча печали, всем таши деца и таинственное брашно ясть. Прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела ладыще, си помолись образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия все твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, и собезначальный при многие ради благости последние дни, в плоти волки, серостны, сей погребы истязаны, неблагодарные и злонравные, и Твоей кровью обновивые, разлевшие грехом естество наше. Сам бессмертный Царю прими, и мое грешное покаяние. Аминь.

Господи наш, уповающих на Тебя, мир верим Твоему дару, церковь Твоим, священникам Твоим, всем людям Твоим, церковь всех предания.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя иси грешного, но общаким обыти святым Твои исподобил иси. Благодарю Тебя, ко мне достойного, причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыка, человека любче нас ради умери же воскреси, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела, в огнании всякого сопротивного, в просвещении очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости.

ныне к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце Благодетелю, и так о себе жития ишет, о надежде живота вечного, в пресносущности на покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящую Твоего лица, доброту неизреченную Ты бы есть истинное желание, и неизреченное веселье любящий Тя, Христе Боже наш, и Тя поется тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении пречистых, и животворящих Твоих таинств, молю Бога Тебя, блажи, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим, и всени крылу Твое даруй мне чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь, святые Твои, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы из них хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылается, Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь, опаляй недостойные, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди, во уды моя вася составы, во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, посвяти помышления, составы утверди, спасми купи, чувств просвети простой пятерицы, всего мест пригвозди, страху Твоему приступ покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти я мою, проси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне Твое исцеление единого духа и не к тому исцеление греха, да я ко Твоего дома входом причащения, я к огнями не бежи, всяк злодей, всяка страсть, молитвенник я Тебе приношу, вся святые, чрезвычайно же и бесплотный, притечу Твоего, премудрый апостол, их сим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сына Света заделай Твоего служителя, Ты бы единый сив, и освящение наше, блажи душе светлость, и Тебе любоподобное ко Богу и Владыце, славу си высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь живи благодарение всем радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица моя Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, Господи, сподобило меня истине достойного, причастника, выйти пречистого тела, и чистая кровь Сына Твоего, народ же, истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, уже время умешленного грехом, я же милостиного Бога, любоблаготробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в принять помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистое, и тайное священие, во исцеление души и тела, и подашь мне слезы покаяния,

благовидеста, Отче мой, спасение Твое, ежели сил готово при лице всех людей, свет в откровении языков, и слава людей Твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наше, же истина на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный, дай нам.

0: Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Пусть твоих окажет светлость огня, воссиявшую благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудро показа, но твоими следствия наказуя, очи Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественной благодати твоими устами, вся учишь и поклоняйтесь Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажей преподобнее, достойно хвалить тебя, и сего наставника, как божественно являя, и ныне и присно во веки веков, аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предварега благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующих Христом Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без искления Бога, сноворосшую, сущую Богородицу тебя величаю.
0: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, и же во святых отца нашего Иоанна, епископа Константина, градоса Толстого и всех святых, помилуй и спаси нас.

небесный, утешителю души истины, живи здесь и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися, ны очистины от всяких скверны, спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желать искончевать душа моего дворы Господни, сердце мое, плоть моя, возрадовался, о Боже живе, ибо птица обрет себе храм, и горлица гнездо себе, и держи положит птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж и мужей заступлений го у Тебе, восхождение в сердце своем положи, выдоль плачевном месте же положи, и благословение даст законополагая, ходят от силы в силу, и явится Бог Бога в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитвы мои, внуши Божий Иаков, защити наш вижд Божий и признанных лице Христа Твоего. Як лучше день един во дворих Твоих паче тысяч, изволих приметаться в дому Бога моего, паче не жить в селении грешничьих. Яко милость истинно любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих не злобе. Господи Боже, силу, блажен человек, уповай на Тебя. Благоволилась и Господь, землю Твою возвратилась и плен Иаков, оставила себе закон людей Твоих, покрылась и все грехи их, укротилась их весь гнев Твой, возвратилась и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешь наны или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься, оживишены, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, я кричет мир на люди свои, на преподобные свои и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, все эти славы в землю нашу. Милости истинно святостися, правда и мир облагозастися, истина от земли восия и правда с ними се приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищий у Бог есть мас, сохрани душ мой, яко преподобен есть, спаси раба Твою, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе возову весь день, возвесели душ раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз и моленье моего, день скорби моя, возвах Тебе, яко услышан миссии. Несть подобен Тебе в Бозе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославит имя Твое. Яко велеси Ты, и творя чудеса, Ты си Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятся имя Твоего. Исповимся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, и избавил все души мои от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставшими, и сон державный взыскавши душ мой, и не предложишь от Тебе пред собою. И Ты, Господь Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господь, помог мне и утешил мя сии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господь, помог мне и утешил мя сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В Рождестве детство сохранилось, и во успении мира не оставилось, и Богородице приставилось, и к животу, Мать Иисуса живота, и молитвами Твоими избавляющая от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступница верных, приблагай и скорая, пречистая Богородица Дева, молим Тебя пред святым и чудотворным образом Твоим, да якоже древле от Него заступление Твое, града Москве даровала Иси, так и ныне нас от всяких бед и напасти милостно избави, и спаси души наши, яко милосердая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, и распятие претерпев благие, и спроверги смерти смерть, и воскресенье явлеяко Бог, не презрия же создалась рукою Твоею, яви человека любя Твоей милостиве, прими рожью Тебя, Богородицы, молящиеся за ны, и спаси наши люди отчаянные. Не предашь нас до конца имя Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Непросто.
0: Аминь. Взбранный воеводе победительной, яко избавшись от злых, благодарственным восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимой, от всяких нас бед свободе дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведно любя и грешной милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши осветители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разуме преступные Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово росшего и сущего Богородицы Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый в наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе висе, благоразумному разбойнику, и же в рай подстворился вход, и смерти свет разрушилась, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бо и беззаконовыхом, и несть мы достойны возвести очиса наши и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святого, яко исчезоши в суете дни наши, и изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви подской наше мудрование, на ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и держи есть всех веселяющихся жилище, Ты выси воистину истинно веселье и радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и житворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадим Своему Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание и велеку то облегался иси, одеяйся светом, яко ризы, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспание своя, полагай облаки на восхождение свое, подяй на крылу ветреню, творя ангелы свои, духи, слуги свои, пламень огненный, основай землю на тверди, не преклонись век века». Бездны, яко ризы одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего убоятся. Восходят горы и нисходят поля, место я же основалось им, предел положилось и его же не предут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут и нагрев жажду свою, на тых птицы небесные приветают, от среды камня дадят глаз». Напояй город при выспренних своих, от плодельств твоих насытится земля, прозябая траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, ума селится елеем, и хлеб сердце человеку укрепит, насытится древа польская, кедр ливанский, их жизнь и насадил, там у птицы во гнездятся, и родивы жилище предводительствует ими». Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворились луну во времена, солнце поздно запад свой, положилось и тьму, и бысь ночь. В ней же продают все звери дубравни, с кем не рыкающего схитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссиял солнце, и собравшись, и в ложах своих лягут, и зайди человек на дело свое и на делание свое до вечера, и яко возлишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля, тварь Твоя. Сие море великое и пространное, там у гадик же не числа, животные малые с великими, там у корабли приплавают, змей сей гор создалось и ругать сему, всяк тебе чают дать и пищу во благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку, всяческое исполнится благости, отвражши тебе лице возметутся, от имиши духов и исчезнут, и в перст свой возвратятся, послыши духа твоего и созижутся, и обновишь лице земли». Будет слава Господне во веки, и возвеселится Господь от денег своих, презирая на землю и творяя трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донь же есть, да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не выйти им. Благослови, душе моя, Господа, солнце позна запад свой, положился тьму и бысь ночь. Яко возлишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворились и... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

благая, а благаку за немене благостыню, не оставь мне, Господи Боже, не ступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи Боже, не ступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю, ожидать мне душа моя, коль мост и плоть моя в земле пусть и непроходне, безвольне, так во святем явися Тебе, видите силы Твою, славу Твою, яко лучше милости паче животу с ними похвалите Тебя, так облагословите в животе моем, во имя Твое зажу, руки мои, яко тока и масло да исполнится душа моя, и устам радости восхвалите уста моя. Аще поминайте на посеяние мои, внутренне поучався в Тебя, яко бывайся помощник мой, и в крови крут возрадуйся, припе душа моя по Тебе, меж прият десница Твоя. Ти же все скажешь душу мне преисподней земли, не дадясь в руки оружия, часть тебе сам буду, царь же, веселиться в Бозе, похвалився, клянися им, так озаглишься в стаг глубоч неправедная, на утре поучастию тебя, якобыся помощник мой, и в крови крут возрадуйся, припе душа моя по тебе, меж прият десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение мое, поводи во звах, мощи пред Тобою, да у них притя, молитва моя, припонюха Твое к молению моему, я преисполнился зов, душа моя, и животным аду приближися, при мне снисходящий мров, быть человек без помощи, в мир твой свободь, яко я здесь спящего гробе, и ж не помянусь к тому, идти от руки твоей тренови не выше, положи меня в рове преисподней, в темных истине смерти, на мне утвердись ярость твоя, и всего тренавился на мя, удалось из намех мах от меня, положи меня мерзость себе, преданных и не схождах, очень из любовь от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, возить Тебе руки мои, еда мертвые при чудеса, или врач воскресят, и исповедуют Тебе, еда повесту о гробе мира Твою, истину Твою погибели, еда познала тот и чудеса Твоя, и правда земли забвенней, и аз Тебе, Господи, возвах, и утро молитва предварите, скую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь беседу от меня, нищий смаз, и спродихать юность моя, возилися, смирися с ним Бог, на мне при душе гневе Твои, устрашает возмутишь мя, а без души мы-то вода весь день, одержашь на купе, удался друга искреннего, и знаков и страстей, Господи Боже, спасение моего, в одни возвах мощи пред Тобою, давни притя, молитва моя, припонюхай Твое к молению моему, благослови душе моя Господа, и всему тремя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не сбойся воздаяния Его, очищающаяся беззаконие Твоя, исцеляющаяся недуги Твоя, избавляющая от утеслений живот Твой, венчаешься милостью и щедротами, исполняющая в долги желания Твои, одной всякоорной юность Твоя, творяй милостный Господь, и сердуйся мы видимо, сказав мне самое Севове, самому здоровью хотение своя, щедро и милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца прогневается, не вовек рождует, не по беззаконию машем сокрылись нам, не же по греху воздавлюсь нам, как во всей небесной земли, утвердись Господь, милостив, боящийся Его, велико след Востоца, Запад, удалось нас беззаконие наше, щедрый Ты, Отец, Сын, ущедрый Господь, боящийся Его, это Ты познал создание наше, поминока персис мы, человека, которого одни Его, это свет сели, так во свете, яко дух огненен и не будет не познать это место своего, мило же Господня от века до века, боящийся Его, я правда после них сынов, конечно, свет Его, и помощь заповеди творите я. Господь мне весь его готов, престол свой, и царство все обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышим вас весь Его,

благословите, Господи, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите, Господи, все дела Его, на всяком месте владычца Его, благослови душами Господа, на всяком месте владычца Его, благослови душами Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши молитву в истине Твоей, услыши в правде Твоей, и не вини в суд с рабом Твоим, як и не провинься пред Тобой всяк живый, як и погнал враг душу мою, смирив землю живот мой, посидею с тем, як и мир для века, и унылый дух мой, во мне смятися сердце мое, понудни древние я, поучися все дели Твои, твори руку Ты поучася, возив Тебе руси мои, душа моя, як и земля безводна Тебе, скоро услыши мя, Господи, ищи дух мой, я трохи сату от мене, Твою снисходящий врог, Свою сотворим золотом милость Твою, як на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, я как Тебе взял душу мою, и измену прах мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, я как Ты есть, и Бог мой, Дух Твой прикасает из имбрава, и мне Твоего ради, Господи, живи себя, правда Твоею, и задержать печали душу мою, и милостью Ты подопишь враги моя, и погубишься служащей души моей, и глаз раб Твой есим. Услыши бы, Господи, правде Твоей, и не вини суд с рабом Твоим. Услыши бы, Господи, правде Твоей, и не вини суд с рабом Твоим. Дух Твой приготовит на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.

Mm-hmm.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповав, да не постыжуся век. Правду и Твоей избави мя из мимя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Буди ми в Бога защитителя и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое си Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего. Яко Ты иси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. В Тебе утвердихся от утробы, о чрево матери моя, Ты иси мой покровитель. О Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок. Да исполнится уста мое хваление, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда оскудевать и крепости моей, не остави меня, яко реши врази мои мне, и стригущие души мою совещаша в купе глаголюще. Бог оставил есть его, пожените имите его, яко несть избавляй. Боже мой, не удались от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою, весь день спасения Твое, яко не познах книжное. Вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меси величие. Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси скорби многие злы, и убрашься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси, умножил еси на мне величествие Твое, и убрашься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в люди, Господи, в

прежде лунный роды родов, снидет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правды и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиоплени, и в рази его персть полижут, цари и фарсисти, и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земстии, все языцы поработают ему, яко избави нищий от сильно, и у Бога ему же небе помощника, пощадит нищий у Бога, и души у Богих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолится о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земле наверх всех гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и век века, и исполнится слава Его вся земля,

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконное мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыни до конца, удеешися неправду и нечестием своим, изыдет, яко из туха неправды их, придоша в любовь сердца, помыслиша и глаголыша в лукавстве, неправду высоту глаголыша, положиша на небеси уста своя, и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семо, и дни исполнения обрящатся в них, и реша, как уведи Бог, и аще есть разум вышним, сей сии грешница и гобзующий век, удержаша богатство и рех, едовсуя оправдих сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, сироду сынов твоих, ему же обещахся и не пщевах разумете, сие труд есть предо мною, донде же вниду восветило Божие, разумея в последние их, убачи зальщение их положил еси им злая, не зложил еси я в никогда разгордешися, как убыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи в ограде Твоем образы их уничижиши, яко рожеся сердце мое, и утробы моя изменишися, язву уничижен, и неразумех, скотен бых у Тебе, я сбыну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил Мессии, и со славою приял Мессии, что бы мне есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли, и чизе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек, яко се, удаляющие себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтесь, Богови, благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во врате в чере Сионии. Скую, Боже, отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы пажити Твоя, помяни сон Твоего же стяжал еси из перва, избавил еси же злом достояние Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился еси. Воздвигни руцы Твои на гордыни их в конец, елика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери его в купе, сечевым и аскордом разрушиша и возжгоша огнем светило Твое, на земле осквернише жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики в купе.

«Придите и отставимся праздники Божии от земли, знамени их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому, доколе Божий враг поносит враг, доколе Божий поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь и руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш прежде века, судила спасение посреди земли. Ты утвердил еси силою Твоей море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгли еси источники и потоки, Ты иссушил еси реки Ефамские, Твой есть день, и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумней раздражиши имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душ убогих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог воспалито имя Твое, восстани, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое ежа от безумного весь день, не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тебя взыди выну, слава Отцу и Сыну и Святому.

присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе и призовем имя Твое, повемся чудеса Твоя. Еда приду, егда приму время, аз правоты воссужду, растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы и я, рех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господней, вина нерастворенная исполни растворение, и уклонется я всею, убачи дрожди его не истощися, и спьют все грешные земли. Аз же возрадуюся век, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудеи Бог, во Израиле веле имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе. Там усокруши крепости луков, оружие, меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, сметошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатство в руках своих. От запрещения Твоего, Боже Яковль, воздремаша вседшие на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворил еси суд, земля убоясь и умолчав, нигда восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления праздную идти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Го принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внятми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и непрещен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумляхся и малодушествовавши дух мой, предвористи стражбы очи мои, сметохся и неглаголах, о мыслях дни первое и лето вечное помянух и поучахся, ночью и сердце моим глумляхся, и тужаше дух мой, еда вовеки отринет Господь, и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начав, сия измена десница Вышнего, помянув дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, восвятим путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш. Ты, еси Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу и Твоей, люди Твоя, сына Якова и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, сметошися бездны, множество шумовод, глаз даша облаце, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бы земля. В море путие Твои, и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яко овцы, люди Твоя, рукою Моисеевую и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Lucrare de bunătune, smotriaie și chea, angheții jeliți zreașe, iată țăriță, plăcut достойно всегда тебе приносят, тем же молящим не пристай, а воспевающих тебя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков аминь. Ширшая небес, явшийся на земле родшая плотью всех Содетеля, ныне в самое небесное от земли, представился Иси, праведных у воду смотрящих тебя ангельские жрицы, зрящие, яко царица

пресный во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глагола уст моих. Отверзу в притчах уста мои, провещаю гонание с первого. Велико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаившися от чад их, род им, возвещающих хвалы Господней, силы Его и чудеса Его я же сотвори. И воздвижу сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лико заповеда отцем нашим сказать и я сыновом своим, якогда познает род ин сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свои, не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и же не исправи сердца своего, и не увери с Богом духа своего». Сыны Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившися в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его и чудеса Его, еже показа им пред отцы их, еже сотвори чудеса в земле египетской на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды якомех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнози, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, и приогорчиша вышнего в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, еда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень, и потекоша воды, и потуца наводнившася, еда и хлеб может дать ей, или уготовите трапезу людям своим. Сего ради слыша, Господь, и презрей, и огнь возгорейся в Якове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский даде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небесей, наведи силою своей лива, и одожди на ня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернатые, и на подоше посреди стана их окрест жилища их, и едоши, и насытившися зелой желаний их принеси им, не лишившися от желания своего, еще брашну сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и убивно множайше их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесам Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. И да убиваши я тогда взыскаху Его, и обращахуся и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, и ниже увериша в завете Его». Той же есть щедрый, очистит грехи их и не растлит, и умножит отвратить и ярость свою, и не разжит всего гнева своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходяй и не обращайся, колькрат ты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вонь же избави я из руки оскорбляющего». Яко положи в Египте знамение свои чудеса свои на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, якуда не пьют. Посла на неопесия мухи и поедоши я, и жабы и росли я, и даде рже плоды их от труды их пругом. Уби градом винограды их и черничи их сланою, и придаде граду скоты их не имени, и имени их огню. Посла на ня гнев ярости своя, ярости гнев и скорби, послание ангелы лютыми, поти сотвори стезю гневу своему и не пощади от смерти души их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их в селениях хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море. И введе я в гору святыни своя, гору сию, южа стяжа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю, ужем жребодаяние, и всели в селениях их колено я Израилева, и искусиша и пригорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишася и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен,
и прогневаше Его в холмих Своих и в истуканных Своих раздражиша Его, слыша, Бог и презре, и уничижи село Израиля, и отрину скинию силуамскую, селение, еже вселися в человеце, и предаде в плень крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди Своя и достояние Свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги Своя вспять, под поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремово не избра, и избра колено Иудово, гору сию, Сионию юже возлюби, и созда, яко единорога святилище свое, на земли основа и в век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчий, от доилищ поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасе я в незлобе сердца своего, и в разуме руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

пресный во веки веков. Аминь. Боже, приедоши языца во достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупья раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверям земным, прольяша кровь их, яко воду окреста Иерусалима, и небе погребая, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие, я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова, и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко об нищах вам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави ныне и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашими отмщения, кровью раб Твоих пролитые, да внидет пред Тя воздыхание кованных, повелицию мышцы Твои снабди сына умершленных, воздашь соседам нашим седмирицую, в недро их, поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои, овцы, пажити Твоя, исповемися Тебе, Боже, во век, в рот и рот, возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на Херувимих явися, пред Ефремом, Вениамином и Манасием воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти нас. Боже, обрати на и просвети лице Твои, спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твой, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в меру, положилась и нас в пререкании соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи, Боже, сил, обрати на и просвети лице Твои, спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и... Хоть и сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю. Покры горы сень его, и ветви его, кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его. Вскую не сложил еси плоть его, и обымают и все мимоходящие путем, а зоба и вепрь, и от дубравы, и удиненный диви по еде и... Боже, сил, обратися оба, и призри с небесей вишь, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. Поже на гнем раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенные и имя Твое призовем, Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое, спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтырь красен с гуслями, вострубите в новомесячье трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилево есть, и судьба Богу Яковлю. Сведение во Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетская, языка его же неведяша, услыша. От яд от бремени хребет его, рутся его в каши по работости, в скорби призвал Мессии, избавив тебя, услышав тебя в тайне бурне, искусив тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо, есть он Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетская, расшири уста твоя и исполни я. И не послушаша людей мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, дня часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаша ему, и будет время их век, и напита их от тука пшеничной, от камня меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

небесной во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди ж боги рассудит. Доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сирую Богу, смиренный нищий оправдайте, измите нищую Бога из руки грешничей избавите его. Не познаши ниже уразумеши во тьме ходят, нет, да подвижутся вся основания земли. А зрех Божди исте и сыны Вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцы. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко сев рази твои восшумеши, и ненавидящая тебя воздвигоши главу. На люди твоя лукавна ваша, волею совещаши на святые твоя, реша приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилево к тому. Яко совещаши единомышлением вкупе на тебя завет завещаша, селений Идумейской, Исмаилите, Муаф и Агарине, Гавал, Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур прииди с ними, быше в заступлении сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишася во Индоре, быше яко дной земной, положи князи их, яко Орива и Зива, и Зивея и Салмана, вся князи их, и же реша да наследием себе святилище Божие. Боже мой, положи я, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурею твоею и гневом твоим сметеши я, исполни лица их бесчестия, и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончаевается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася о Бозе живи, ибо птица обрети себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, царю мой и Боже мой, блаженни, живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагаяй. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи, Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яковль. Защитниче наш, виждь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих, паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жить ими в селении грешничий. Яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил божен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Яковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся и оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милости истина сретостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: чому?
1: І що ти?
0: Що? Благодарю за жертву.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да провождают невещественные чинами, небожественное всеон божественное тело Твое, внезапно уже истекшийся апостол множества от конец, Богородица Тебе предсташе абие, с ними же чистая Твою честную Деву память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победная почести взяла еси на естество чистое Богородша, а паче же подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естества, повинующийся естественным законам, тем же умерши Сыном, восстаешь вечную еще.
0: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, неплодней моей души добродетеля и благоплодия израстите, Твоими молитвами сподоби мудрее, неплодное прозябение, якуда Твое восхвалю светоносное торжество, священными Самуиле песнями.
1: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, разверзи древле лжесна Сары и Аннину молитву исполняет проявленно, и неплодную плодовитую благодатью сотвори Самуиле, яко звезду тя из нея воссияти благоизволие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественную священно омочив преблажение одежду, душу же зарями тайными просветил еси Духа, всякой тайне богомудре научився, и яко ангел служив Богу Вседержителю.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сы с Отцем, яко Сын привечен, в последнее воплощся, Сын Твой истинно бесчистая, всех же сына положив Богу веры ради, работавшая люто.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жену Тя мертвенну, но паче естества и Матерь Божию, видевшая все непорочное, славные апостоли, ужасно прикасахуся руками, славою облистающей, яко богоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси же рук содосадительное, дерзого усечением суд нанес, Богу сохранчу честь, одушевленному кивоту славы божества, в нем же слово плоть бы есть.
0: Святые пророчи Самуили, моли Бога о нас, высочайше Богу прилепився славне, возлюблен был есть и от Него, мудростью божественную украшаем и целостью удобряем.
1: Святые пророчи Самуили, моли Бога о нас, светло, яко душевное стяжав, житие ангельское на земле Самуиле, показуя собеседующее, яви ангелы, милуйся блажение, я же паче ума, научающая тя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светло око душевное стяжав, зришь его истину дальняя, яко настоящее благодатью, пророк показуйся Вседержителя.
1: И ныне пресное, во веки веков, аминь. Из Тебе пройди, Иисус Христос, воплощаемый, обожи нас плоти приятием, всенепорочное, тем же яко Матерь Тя сего почитаем.

0: яко многочестный дар прежде зачатия вдан Богу, и из млада тому, яко ангел послужил еси всеблаженне, и сподобился еси пред будущее вещати, тем же вопиемти, радуйся, пророче Божий Самуиле, архиерею великий.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, закона судьбами воспитан, помазание честно явился еси, яко же Аарон священствовал, просветив сердце духом, яко настоящая дальняя провиделась и пророче честны, Христа Бога моли, даровать и душам нашим мир и велию милость.
0: И ныне и присно, и во веки веков аминь, в Рождестве Твоем зачатие бессеменное, во успении Твоем мертвость нетленная, чудо в чудеси и сугубости чеся Богородице, как обо неискуса мужная младопитательница чисто сущи, как уже мать и Богу, мертвоносно мирухающий, тем же со.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, видите люди и чудитеся, Гораба святая, явственная Богу, с небесной обители превыше в землица, небо земное в небесное и нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущная, лучшая смерть Твоя бысть, прихождение чистое, от превременное к божественне воистину неприходимее представляете чистое, веселье Сына зрете Твоего и Господа.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, взявшиеся двери небесные и ангели воспеша, и прият Христос девство Своей Матери сосуд, херувими подъяшетя с весельем, серафими же славит радующийся.
1: Святые пророчи Самуиле, моли Бога о нас, Илий жрец беззаконнующим сыном осуждается, и праведным судом божественная служба отлучается. Священный же Самуил Яко, послушник зовущего, нелестную душею вводится.
0: Святые пророчи Самуиле, моли Бога о нас, законным оправданием, предстоя изрядно, яко же Аарон древле, всецарю служил еси, и законные жертвы приносил еси, прообразующее Христово закаление спасительное.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безумным людям Твоим, Самуиле, не пребывающим всех царя, и в божественных повелениях, помазующим мановением богодельным царя, яко же просиша рогу посекающая тех крепость безумную.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недр не истощив отчих, в недрих Твоих, яко же нов младенец, восклонитеся, благоволи. На воззвание Дева душ наших, ему же зовем, слава Христе.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко на облаце Дево апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе, облаку легкому собирашися. От нея же Вышний Бог, сущим во тьме и сени, праведное воссия солнце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, труп богоприятней языца богословных мужей, благогласнейша Богородица вопияху, исходную возглашающей песнь духом, радуйся, нетленный источниче Божия, живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, умудрився Духом Божественным, из младенства служитель был еси Богу, елеем славне помазание цари, благодатью помазуя, божественными мановеньми.
1: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, непокорно пребывающего предреклоси Саулу бесчинное приложение, Самуиле блажение, божественное хотение, оставление яви Божественного Духа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, без злобием всегда со Израильте не живы, злое приложение яви обличаше, исправляя, яко священник божествен, яко пророк истиннейший.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С нами был за милосердие спас от крови Твоих священных, пачума всенепорочная воплощается, и Бога человек, человека любит, спознавается.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дает Тебе, я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве Бо Деву, якоже сохрани, так во гробе тело соблюдение тленно, и с прославе божественным представлением, честь Тебе, яко Сын Матери, даруя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тя, яко светил свечник невещественного света, кадильницу золотую божественного угля во святая святых селе, ручку и жезл, скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дева, Рождество Твое.
0: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, слово Твое, слово, обожаемо благодатью, проявляше дальняя, яко близущая, Самуиле пророче, сосуде божественного духа.
1: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, возвышаем высокими видениями и деяниями, яко пророк и Божий священник, содержителя, законными служения очищаешь люди досточудне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, непотребствовался Саул, преступник быв, и Бог тебе вместо онога Давида кроткого, Самуиле Богомудре, повелевает помазать и мастью.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Избавися от болезни Ева, пренепорочная, без болезни будто родила еси Христа, Бога нашего, страсти всех и болезни, я весть исцелившего.

0: в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гробу умерщвления не удержаста, яко же Божия Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную.
1: Огради моя помышление Христе мой, во стену мира воспети дерзая чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепи меня и в тяжких мыслях заступи меня, Ты бо взывающим и просящим верую моление исполняешь, Ты мне оба дару язык приноси на помысл непостыден, всякое бо даяние сияние Тебе не спосылается светоподателю, во утробу вселивайся преснодевственную.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, богоделанные скрижали Моисей, писанное Божественным Духом, яростью сокруши, но сего Владыка росшую неврежденную, в небесное сохрань дом и ныне внутрь всели, сею играющего пием Христу, препрославленный Отце, вы нас, Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в кимвале хусты чистыми, мусикийски же, сердцем светлым, доброгласную трубою, высокую мыслью, девы и чистая, в нарочитый избранный день представления, детельными плещущими руками вопие, препрославленный Отце, наш Боже, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Богомудрие, соберитесь, людие, Божие, Бо славы, селение от Сиона представляется к небесному жилищу, и где же глаз чист празднующих, глаз несказанного радования и веселья вопиющих Христу, препрославленный Отце и нас, Боже, благословен еси.
1: Святые пророчия, Самуиле, моли Бога о нас, внутрь суща храма Тя и почину Аароню, служащий небесному Владыце, божественная благодать, славне Самуиле, просвети.
0: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, словом божественным судиши блаженне людям Израилевым, сим оправдание всегда Божие возвещая и отвращая всяк вред врагов молитвою прилежною.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всякую вещь упразднив славне Твоего ума, зерцало Духа, показалося и се, вопияни молчно, благословенный се Господи Боже, Отец наш.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, явилась и се, неопально росшая и пречистая, якого истину огонь Божества, тем же вечные моя страсти, Богородительнице попали, яко милостиво и

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, глаголы последовавших у Божественному ковчегу священному, все множество богословов в Сионе, кому идиши ныне скиние зовущее Бога живаго, не пристай презирающий веру и поющая, содетеля единого поем избавленни и превозносим во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко же воздевши руце исходише все непорочное, руце ими же Бога носила иси плотью, содерзновением яко мать рекла иси к рожденному, я же медал еси во веки сохрани вопиющее тебе, содетеля единого поем избавленни и превозносим во вся веки.
0: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, помыслом чистым прием зарю Самуиле Духа, яко же пророк божествен, провозвещающий, дальняя, яко настоящая, сего ради верно восхваляем Тя.
1: Святый пророче Самуиле, моли Бога о нас, избран Давид бысь сынех Иисеевых, яко же явилась помазуя того мастью Самуиле, святую их звая, благословите вся дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, иже Твое совершающее торжество Самуиле, праведным собеседниче, Твоими молитвами да улучим Царство Вышнее вопиюще, благословите вся дела Господня Господа.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие Твоего миас, подобие милостивое, благолюбивое, владычице, и гиенны избави мя эти мои вонные, кромешния, да верую любовью почитаю.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дивляхуся ангельские силы всего, несмотрящие своего владыку, женскую душу руками носящего, пречисто Богородица и сынолепно провозглашаше, гряди чистое, сыном и Богом прославлено буди.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, опрятали апостольские богоприятное тело Твое со страхом зрящее, глазом велим вещающее, в небесное домок Сына восходящее, спасающий пресно Богородица, наследие Твое.
0: Святые пророчи Самуиле, моли Бога о нас, явился Иси от утробы Матерь неславнее Святого Духа сосуд, священную же просияв одеждою, Богу угодил Иси, кротостью сердца прибогате и помысла кротость красотою.
1: Святые пророчи Самуиле, моли Бога о нас, днесь память Твоя нам, яко солнце, богоносие вося, лучи богатых дарований, просвещающие души чтущих Тя, мглу же лютых отгонящие, тем же Тя все ублажая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, взяться ко обителям световидным, и просиял еси солнце светлейшее,

0: Самуил пред буди, прежде зачатия данный дар Богу Вышнему, от матери всеблагославная, и цари помазуя и сей, яко Иерей и пророк.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

хвалите Господа с небес, тебе подобающий Богу, хвалите Господа с небес, хвалите.

все пернаты, цари земсти, все люди, князи, все судьи земсти, юноши, девы, старцы, с юнотами, да вас

Господи, ве песно воклонение в церкви преподобны, да возвеселится Израиль сотворшим и бойся на весене, возрадуется о царе своем, да восхвалят имя его в лице, в тепане псалцы, да поют ему. Якобы говорит Господь людям своих и вознесет ходки во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечом и на острых руках их, сотворить отмщение во языцах, увлечение в людях, связать царей путы славные пышными оковы железными, сотворить они сотни.

Сего, по множеству величества Его. Хвалите Его, глазе трубным, хвалите Его, псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его в струнах и органе. Хвалите Его в тимбале и доброглазе.

Господи, прибежище милости нам, рот и рот, лазаря, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота во свете Твоему, зрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитеся нам. Благословенности, Господи, Боже, Отец наш, хвали и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенности,

поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподим Христу Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вломи глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, и Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Тебе, узришь меня. Яко Бог не хотя беззаконие, Ты иси не приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоим, а возненавиделось вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголящая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аже множество милости Твоя в недугом Ты поклонюсь, ко храму святому Твоему страсти Твоим. Господи, настави меня правду Твою, враг мой, прави, исправи пред Тобой путь мой, яко несть в устье грех истинный, сердце их суетный, гроб отверг, гортаних языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, помножат они честь, дикой зрине, яко пригорчишися, Господи, и да взвеселятся все уповающие на Тебя, век возрадуются, возрадуются, вселившись в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчал иси нас. Господи, прибежище был иси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать иси земли и селения от века и до века, да иси. Не отврати человека во смирении, рекл иси, обратитесь к сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоими, Господи, яко день вчерашний. Ежи мимо иди, страж ночная, учишениях лета будут. Утро, как трава мимо едет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет. Яко ищи звуком гнева Твоим и яростью Твоей смутихимся, положил и себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезоком, летом наше, яко паучина паучаку, все дни лет наших, ниже 70 лет, аще же сила 80 лет, и множи труд и болезнь, яко прийти кротость, но и накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и страха Твоего, ярость Твоей чести, десницы Твою, так и скажи мне, яко ванны сердце мудрости, обратись, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовхомся, возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си лето, вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дел дела рук наших исправи, на нас и дело рук наших исправи. Милостью суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда приедешь ко мне, прихождав не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим овечь законопреступную, творящую преступление возненавидев, не прилепив мне сердце строптиво, уклоняющегося от нелукавых и непознав, а клеветающего та искреннего своего сего, изгоняв гордым оком и неситым сердцем сим нидя. Очи мои на верной земле посаждать, я со мною ходя по пути непорочной, семи служаши, не живяши посреди дома и готворяй гордыню, глаголи неправедней, исправляши пред очима моим, воутре избивайся грешней земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В Рождестве детство сохранилось, и во успении мира не оставилось, и Богородица приставилась, и к животу Мать, сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пророка Твоего Самуила, память Господи, празднующая тем, тем молим, спасти души наша, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Что у Тебя наречиво благодатное небо, якобы сиялось, и солнце правды, рай, яко приземлась, и свет нетления, деву, яко прибылась, и нетленно, чистую мать, яко имелась, и на святых Твоих объятиях, сыны все Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладают мы всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в

0: молитвах не усыпающих Богородицу и пристательствах непреложное упование, гроб умерщвлений не удержался, якоже по живота Матерь к животу приставила утробу, усиливайся преснодейственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ниже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый, Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же правильно, любя и грешные, и милые, и же вся за веки спасения, обещание ради будущих благ. Своем Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, в раз неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сомнений, Серафим, без исцеления Богослову Рочу, сущий Богородицу отвечаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь.
1: Христе святи истины, просвещая, освящая всякого человека, живущего в мир, да знаменность на нас, святеца Твоего, да в нем будем светлый преступник, и исправит от нашего.

рабов Божьих, святейших патриархов Филарета и Иосафа, Иосифа, Никона, Иосафа, Петерима, Иоакима, Адриана, Сергия, Алексия, Климена, Алексия, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серпиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Неамина, Сергия, Варфоломия, Климена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов, Неамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофима, Ерофея, Ерофея, Домидонта, Зосима, Феофилакта, Священного Архимандрита, Иеронима, Кирилла, Спочившие братья и святые обитель сия, Архимандритов Захарии, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Паисия, Пантелеима, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандритов, Маврития, Домидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеима, Дионисия, Алипия, Федорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея,

Игуменов Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Селфиила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Канафанаева, Сухана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринавта, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Космига, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Ирос, Химона,

Понта, Пиропонта, Иакова, Сисоя, Мартиньяна, Никанора, Макарина, Фанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Аланте, Варнавы, Пивна, Ионы, Священники, Архимандрита, Варнав, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Иминали, Иродиакона, Данила, Прохода, Никентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Феодора, Диакона, Филия, Георгия, Схимонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраами, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Вахдоль, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Салакия, Послушников, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, и всех, где ныне нам поминаем, усопших православных христиан, я имя, простите, сим, всяком пришли.

Святые братья и святые обители сия, и все сделанными нами поминаем, усопших православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми.

Пресвятая Матерь, Святый Слава, Пресвятая Собору, преподобных и богоносных отец наших и все святых, души от нас приставшихся, рабства и вселения, праведности, вне грех Авраам, покой, праведность, освящение нас, помилуй, как